0: продолжай голосовать. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тиесто, Брайна Грейс, Beautiful Places, French Montana, Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, а также Миша Миллер, Алекс Вилле, Бам-бам, впереди «Дождись».
1: Алекс Манойлов.
2: Дебют недели. Ёлка, проще.
3: Может, проще надо...
2: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Нереально крутые полчаса ждут тебя далее на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Встречай Тедди Свимса с классной темой Mr. Know It All. Прежде слове «Ёлку» с историей «Проще».
2: Может, проще, надо проще не читать мир между...
1: Еще раньше вспомним суперхит от Дуа Липы «Don't Start Now». Также в эти 30 минут только музыки появится. Lost Frequencies, Calvin Harris и многие-многие другие. Будь рядом.

It All. Мистер Всезнайка, это Тедди Суимс прямо сейчас. Этот парень дважды номинировался на Грэмми в 25-м как лучший новый артист, 26-м за свой студийник I've Tried Everything But Therapy Part 2. Пока не победил, но я уверен, что заслуженная награда еще точно к нему придет. Больше там, больше музыки ждет нас далее. Мод и очередной проникновенный трек «Намек на нас» на подходе. Прежде встречай Артемаса с вирусной вещицей «I Like The Way You Kiss Me». А вот раньше всех здесь отметится Алекс Уоррен с хитом «Fever Dream». Все это здесь на радиостанции номер один в России на Европе+. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L-77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

короче, но на одних намеках далеко не уедешь. Иногда нужно говорить прямым текстом. Собственно, мод сам же это в тексте подтверждает. Да, я тоже скажу прямым текстом, без намеков, чтобы начать рабочий день правильно, в нужном настроении, нужно стать

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Классные новости для всех, кто проводит время в компании Европа плюс. Слушать хиты без остановок мы будем на протяжении всех следующих 30 минут. С нами Боб Синклар и Кайзо с темой I Can't Wait. Прежде здесь отметится Хьюжели Сольта с вещицей Джамайка. Бам-бам. А еще не пропусти Prague 16 с суперхитом Paid to Exist. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Coldplay, Avicii и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица 5.00. Всем доброго раннего утра.

круто. Пончики там в большом узке ждет нас. Далее Доминик Файк с историей Baby Doll на подходе. Трек длится всего минут 38, но насколько же он стильный, насколько запоминающийся. Просто блеск. Прежде встречаю Roy XOP, будем слушать суперхит He Еще Comes Again, а вот еще раньше лови Минелли, Арсити, Свищити, Disturbia. Здесь на Европе Плюс.

выпуске BTS и стильная история Swim, Робин Шульц и Дэвид Гетта, он репит, а также Оффенбах, Miles Away впереди. Ну и быстренько скажу, что если вдруг ты не знаешь, как начать это утро, не знаешь, что может тебя подзарядить на всю предстоящую среду, то советую заценить концерт группы Gimme, состоящий из сотрудников Европы+. 30 апреля мы устроили лайв-перформанс в рамках Disco Day и исполнили крутейшие диско-хиты в шоу Rush. Залетай на сайт europaplus.ru или заходи в наше сообщество ВКонтакте. Тебе точно понравится.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Все хиты здесь, на Европе Плюс, и ближайшие полчаса никто не помешает тебе их слушать. Зовут меня Андрей Каяс, в лаве несколько тизеров. В основе «Медуза» освещится и «Don't Wanna Go

0: еще вспомним суперхит Inti Husk от Hayfex. В эти 30 минут только музыки на Европе Плюс также появятся Зейн, Ройл Джигглес и многие-многие другие. Ну а в новом часе встречай Тимура Бодрова.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
2: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
1: «Майская У» на Европе Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 6:00.

Медуза в желании продлить момент эйфории на танцполе. Тема «Don't wanna go home tonight». Да, у тех мгновения, когда хочется сказать «Остановись мгновение, ты прекрасна». Да, пусть так у вас будет сегодня. Сегодня в среду 6 мая, а вообще, конечно, деньки замечательные. Весна, май, рядом Европа Плюс и в нашем эфире хиты и суперхиты. Да, хит-марафон далее продолжим при участии Элли Голдинг и Бенсона Буна.

0: Обязательно консультация специалиста.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: На велосипеде. В эфире нашем румынский парень по фамилии Медведи. Зовут его Богдан. Песня про поломанное сердце. Broken Heart на Европе Плюс. Давайте вы, ребята, сегодня берегите свои органы, ладно? Органы, конечности, а мы, Европа Плюс, поможем с поддержанием настроения на хорошем уровне, должном. Для этого у нас далее, например, Dance Pop подгон, трек This Feeling от Fast Boy.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Рекопарк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
1: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66 27 66.
1: Рекопарк. 66 27 66.
3: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

смешалось в этой песне и Токио, и Германия, и Калифорния. California Nights от ансамбля Tokyo Hotel. Вот, но нам хорошо и здесь. Без Калифорнии, да. Вообще, там, где Европа Плюс, ребята, там всегда праздник. Музыкальный праздник, который всегда с вами в режиме 24/7. И праздник наш продолжим далее с компанией Rehab и Sophie and the Giants.

0: Энрике наш Хулевич уже утомился, устал. Tired of being sorry. Песня его называется. Вам, ребята, желаю, чтобы сегодня батарейка ваша не садилась. Пусть сегодня будет все легко, на улыбке, собственно, как у нас в майском О.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, в столице 7:00.
2: Европа, Европа Плюс.
0: Время новостей, время Марата Бикметова.
3: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Магистратуру предлагают привязать к профилю бакалавриата. Функция расшифровки видеосообщений появилась в МАКС. Жюри Каннского кинофестиваля возглавит Пак Чхан Ук. Об этом прямо сейчас. Итак, в Госдуме предложили изменить правила поступления в магистратуру. Продолжить обучение по ряду направлений можно будет только по той специальности, которую абитуриент уже получил в бакалавриате. Авторы законопроекта считают, что за 2 года магистратуры невозможно освоить новую профессию с нуля и получить достаточно фундаментальных знаний для работы. Поэтому профиль магистратуры должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты в целом поддерживают такую идею. В Чебоксарах заявили о переводе на дистанционный формат 3 школ после атаки ВСУ. Все остальные образовательные учреждения будут работать в штатном режиме, уточнил глава города Станислав Трофимов. Он добавил, что сегодня специалисты приступят к установке первой партии окон в жилых домах. Напомню, накануне Чебоксары подверглись атаке ракетами и беспилотниками. Погибли 2 человека, еще 34 жителя получили травмы различной степени тяжести. Были также повреждены 28 многоквартирных домов. В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении кори у сотрудника МГУ имени Ломоносова. Началось эпидрасследование. В столичном управлении ведомства уточнили, что случай инфицирования зарегистрирован 4 мая. Заболел работник факультета вычислительной математики и кибернетики. В Роспотребнадзоре добавили, что определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками проводится разъяснительная профилактическая работа. Один из корпусов вуза перевели на дистанционный формат обучения. Функция расшифровки видеосообщений появилась в МАКС. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. Теперь пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести заново. Опция доступна в последней версии приложения. Ранее в МАКС, напомню, стала возможна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью. Стеллан Скарсгард, Хлоя Джао и Деми Мур войдут в жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Его председателем станет южнокорейский сценарист и режиссер Пак Чхан Ук. Показы картин на Лазурном берегу пройдут с 12 по 23 мая. В конкурсной программе будут представлены 22 фильма, в том числе картина «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева. Жюри Каннского фестиваля просматривает фильмы основного конкурса и вручает 9 постоянных наград, включая самую престижную – «Золотую пальмовую ветвь». За ней по значимости следует гран-при, приз жюри, награды за режиссуру, лучшую мужскую и женскую роли. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88.35. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс майское У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

очки. Они на носу, они рядом. Ваше счастье рядом. Называется Европлюс. Называется Летнее. Ой! Дурачок, майское. Привет, ребят, привет, привет, привет. Я Тимур Бодров. Следующие несколько часов своей прекрасной, счастливой, красивой, молодой жизни проведу с вами. Буду ставить хиты и дарить подарки. Чего только из подарков у меня для вас нет. Значит, и кинопроектор есть, и смарт-часы имеются, и конструктор Лего. И, конечно, с кем-то из вас мы заглянем в наше денежное хранилище в игре на повышение. Вот. Значит, и чтобы там в этой игре на повышение легко ты ориентировался, вот тебе подсказка. В нашем хранилище сегодня 3780 рублей. Да, 3780, именно после этой суммы тебе стоит закончить поход за деньгами. Желаю удачи, не пропусти игру на повышение. Сейчас в Москве 7:07, всем майское!

0: Москве сегодня до плюс 24. Пора артистку Марии Краймбрери переименовать. Да, пора уже переходить на летний вариант псевдонима. Как вам, например, Мари Крем-брюле? Крем-брюле, по-моему, отличный варик. Да, Марина, можешь, если что, не благодарить. Ну, а мы в солнечной компании продолжим далее в майскому. Дэвид Гетта, One Republic, история I Don't Wanna Wait.
1: Реклама. Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
3: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
4: Европа Плюс представляет 13 июня. Ростов-Великий. Гостиный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице.
5: Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
6: Врывайтесь в майские приключения за рулем кроссовера «Джетур». Предложение месяца. У официального дилера «Джетур Агат» на промышленном шоссе автомобиль «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей. Бронируйте сейчас и получайте выгоду на покупку. Количество авто ограничено. Звоните 22 80 80. «Джетур Агат» на промышленном шоссе 53.
7: Не оферта. Акция действует до 31 мая 2026 года.
8: «Агат». Покупай выгодно.
9: Шумоизоляция авто. В рефреш детейлинг.
10: Врум-врум.

0: Обязательно консультация специалиста.
1: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
2: 12+.
1: Больше хитов, больше музыки.
2: Рекламная служба в Ярославле. 680-880. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: мелодия, собственно, написанная аж в 19 веке. Послушайте. Автор ее композитор французский Габриэль Форе, называется «Мелодия Павана». Если что, можете погуглить в Яндексе, как звучит «Арига». Переосмыслил классику Алан Уокер в его исполнении. Трек называется «Broken Strings».
1: Гороскоп в майском У.
0: Все так. Что мы имеем? Мы имеем среда уже, 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас, вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, поднимите себя с дивана. Львы, не исключены за незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами. Вы сделаете все безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути. Рассмотрите и другие варианты. И рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт с любым человеком.

0: слушаю, короче, и очень напоминает бит одной песни. Somebody, somebody that I used to know. Или нет? Ну, так или иначе, песня получилась превосходной, отменной. Mr. Know It All, Teddy Swims, только что в майском. Далее у нас еще один крутой парень. Ждем Алекса Уоррена с новинкой Fever Dream. И ты обязательно в эфире нашем появишься. Ты, с кем я отправлюсь скоро в путешествие по городам России. Устроим кто куда. Кто куда. И в память о приключении сегодняшнем подарю тебе смарт-часы. Если есть желание к путешествию присоединиться, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Хватит ломать голову над подарком. О, подарочная карта во все магазины ТРК «Ярославский вернисаж». Подарочная карта О, подарок, который точно подходит. Подробности на стойке информации ТРК или на сайте yarvernissage.ru.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Эта информация вам точно пригодится. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
4: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили «Черри» и «Теннет»?
6: В Сим Ярославль новые кроссоверы от 1 миллиона 969 тысяч.
5: Сколько?
6: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
5: Ничего не понимаю.
7: Тут и не надо понимать. В Сим Ярославле цены на новые кроссоверы «Черри» и «Теннет» настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. «Черри» «Теннет» Сим Ярославль. 585808.
8: Ищите мебель? Большой мебельный центр в ТК «Тандем» ждет вас! Более 25 тысяч квадратных метров, свыше 1000 брендов и более 75 салонов. Все для вашего уюта и комфорта только в ТК «Тандем». Ярославль, Полушкина, роща 9, строение 14.
9: Витаминный бум

0: Шилиге.
1: Как же скучно!
2: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
3: Будешь создавать игры, сайты, фильмы.
4: А я получу профориентацию в сфере IT.
5: Приходи в Академию ТОП.
6: Подробности запись по телефону 23 10 70.
7: Больше хитов, больше музыки.
8: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Кто куда? Мы с Кириллом знакомимся. Кирилл из Уфы. Привет, Кирилл.
2: Привет, привет.
1: Значит, в игре «Кто куда» всю неделю собирай рейтинг самых неочевидных городов для путешествия, российских городов. Значит, куда бы ты посоветовал сгонять? Какой твой город любимый такой? Не вот не Москва, не Питер, а вот что-нибудь такое оригинальное, а?
2: Ой, даже не знаю.
1: Ну, давай, давай, короче, после Уфы в Башкортостане куда можно так же сгонять, по-твоему?
2: Стерлитамак.
1: Отлично. Я очень хорошо знаю этот город, потому что у нас пол Европлюс из Стерлитамака. Артур, Костя Фомин, Марат Бекметов. А я советую сгонять в город Абакан. Город Абакан, столица Сибири. Про него даже книжка есть. «Узник Абакана». Вот, Гарри Поттер. Так что советую побывать. А мы с тобой, Кирилл, отправляемся в Самару. Это родина другого нашего диджея, Андрея Каясова. Вот. И сейчас, если ты ответишь правильно на мой вопрос, посвященный Самаре, подарю тебе смарт-часы. Постарайся справиться, ладно? Значит, вопрос такой. Вопрос касается мой одной из самых протяженных, одной из самых длинных набережных в российских городах. В общем, можно даже сказать, гордости Поволжья, это Самарская набережная. Кирилл, а скажи-ка мне, пожалуйста, какова протяженность Самарской набережной? Два варианта ответа. Значит, протяженность ее более 3 километров или более 4 километров? А, Кирилл?
2: Так. Ошибиться можно один?
1: Все-таки хотелось бы, чтобы без ошибок. Давай, Кирилл, уже говори нам, ну, больше 3 или 4 километров?
2: Первый вариант.
1: Еще раз?
2: Первый вариант.
1: Давай еще раз, подумай, больше 3 или 4 километров?
2: Больше 4.
1: Абсолютно верно! Кирилл, больше 4 километров. Вот она, гордость России, Самары, набережная Самарской больше 4 километров. Ну что, смарт-часы твои, я поздравляю тебя, Кирилл.
2: Спасибо, спасибо огромное.
1: Спасибо тебе и пообещай, что сгоняешь в Абакан. Абакан, ну привет, ребята. Ну и мы Майское У продолжаем. Слушаем Джейсона Деруло.
0: Майское У на Европе+.

0: Beyoncé и новая религия. Новая религия. Как называется это течение? Битрианство. Битрианство – главный грех. Это пропущенный такт. А святое причастие – это стакан воды у барной стойки в 4 утра. Короче, Бибер Экс и Faithless New Religion в майском О.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
7: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 204 рубля. С 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. europaplus.ru.
6: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: 8 часов. Слушаем Марата Бекметова и новости.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Полностью российский сухой суперджет 100 начнет летать до конца года. В ГАИ опровергли данные о повышении штрафов и названы самые бюджетные зарубежные направления в мае для отдыха. Об этом прямо сейчас. Итак, импортозамещенный сухой суперджет 100 может начать перевозить пассажиров на регулярной основе в конце года. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Напомню, речь идет о ближнемагистральном самолете, который создается в рамках программы тотального импортозамещения системы компонентов. Ранее сообщалось, что такой лайнер в течение 2-3 месяцев завершит сертификационные полеты. Сейчас опытный образец совершает в среднем 25 вылетов в месяц. Глава Госдепа заявил о достижении целей военной операции США против Ирана. Как отметил Марко Рубио, эпическая ярость завершена. Президент уведомил Конгресс об окончании этого этапа. Во время пресс-конференции Рубио добавил, что Дональд Трамп предпочел бы сесть за стол переговоров и согласовать меморандум о взаимопонимании для будущих переговоров, который затрагивал бы все ключевые темы, требующие урегулирования, в частности, вопрос о судьбе обогащенного урана. В госавтоинспекции опровергли данные о повышении штрафов за нарушение ПДД. Меры административных взысканий не менялись с 1 мая. В ведомстве напомнили, что ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Ранее в интернете распространились данные, что с 1 мая якобы вступили в силу некоторые поправки в КОАП и выросли суммы штрафов за превышение скорости, неправильную парковку, отсутствие полиса ОСАГО и ряд других нарушений. Волгоград стал самым доступным городом-миллионником по ценам на новостройки в мае. Как пишет ТАСС, квадратный метр здесь стоит в среднем 132 тысячи рублей. Согласно исследованию, далее в списке самых недорогих городов-миллионников расположились Ростов-на-Дону, Воронеж и Самара. Лидерство по стоимости жилья на первичном рынке уверенно удерживает Москва. Средняя цена квадратного метра в мае в новостройках столицы превысила 720 тысяч рублей. Далее идут Санкт-Петербург и Казань. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 80 тысяч рублей, в Египет от 112 тысяч. По данным Ассоциации туроператоров, речь идет о турах с вылетом из Москвы и размещении в отеле 4 звезды с типом питания All Inclusive. При бюджете около 150 тысяч специалисты рекомендуют рассмотреть для отдыха Таиланд, Вьетнам, китайский Хайнань, Гоа в Индии и Шри-Ланку. 10-дневный тур на двоих на Бали можно купить по минимальной цене от 155 тысяч, на Мальдивы от 200. В конце выпуска курса валют на сегодня: доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88.35. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс, Майская У и Тимур Бодров.

0: популярен, по-моему, музыка с континента африканского дарит то, чего лишилась музыка современная, поп-музыка. Такой первобытный ритм в цифровой упаковке. Да, музыка, которая обращается к телу, и невольно начинаешь танцевать. Ну, там, бедрами двигать. Есть такое? Let Me Be в майском У. Ну, а далее немного ускорим все же. Будет Евроденс Miles Away от Offenbach.
1: Реклама. Говорят, в строительном тресте более 95% квартир продается еще до сдачи дома. Как так?
2: Мы строим дома из керамического кирпича уже более 10 лет. Комфортные квартиры с индивидуальным отоплением по доступным ценам. И сдаем точно в срок.
1: Строительный трест. Качество, проверенное годами. Застройщик ООО «СЗ Строительный трест» номер 9. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Врывайтесь в майские приключения за рулем кроссовера G-Tour. Предложение месяца. У официального дилера G-Tour Агат на промышленном шоссе автомобиль G-Tour. Тур от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Бронируйте сейчас и получайте выгоду на покупку. Количество авто ограничено. Звоните 22 80 80. G-Tour Агат на промышленном шоссе 53. Неофита. Акция действует до 31 мая 2026 года.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Вы создаете энергию, мы создаем условия. Филиал Россети Центр Яр-Энерго приглашает на работу профессионалов, инженеров, мастеров, электромонтеров.

0: Светлое будущее начинается с вашего звонка. Телефон в Ярославле 78 10 37.
1: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
0: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
2: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
3: 12+. Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ярославле. 680-880. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: трек, который дарит такое состояние тихой уверенности. То самое нужное состояние, чтобы заходить в офис на старте рабочего дня. Вот, тебе не нужно ничего доказывать. Ты и так знаешь, ты со всем справишься. Это Stronger от Sugar Babes.
1: Гороскоп в майском У.
0: Гороскоп на сегодня, 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим. Они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха. Поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными, не переживайте. Девы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы все сделаете безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать, нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, так что рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит вам выйти на контакт с любым человеком.

0: смеяться над собой. И не только утром, кстати, но и днем, и вечером этот скилл пригодится. Ну и вообще, самоирония — наша суперсила. В Москве 8.33, скоро мы будем взбираться по волшебному дереву, будем дарить кинопроектор и конструктор Лего, и все это в игре, посвященной семейному фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Если хочешь забраться на это самое дерево вместе с нами, вместе со мной, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Хватит ломать голову над подарком. О, подарочная карта во все магазины ТРК «Ярославский вернисаж». Подарочная карта О. Подарок, который точно подходит. Подробности на стойке информации ТРК или на сайте ярвернисаж.ру.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили «Черри» и «Теннет»?
7: В СИМ «Ярославль» новые кроссоверы от 1 миллиона 969 тысяч рублей.
6: Сколько?
7: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
6: Ничего не понимаю.
7: Тут и не надо понимать. В СИМ «Ярославль» цены на новые кроссоверы «Черри» и «Теннет» настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. «Черри» и «Теннет» СИМ «Ярославль» 585808.
6: Выгодно?
8: Да!
6: Где?
8: В высшей лиге.
6: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
9: Ищите все для отделки и интерьера? В ТК «Тандем» большой выбор. Плитки, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий, освещения и многое другое. Все для вашего идеального ремонта. В ТК «Тандем». Ярославль. Полушкина, роща 9, строение 14.
10: «Кардиант». Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81, 66, 47. 55.
11: Один сеанс отдыха головы, и ты забудешь, что такое напряжение. За полтора часа обеспечены мурашки, приятные ощущения и воспоминания вок-спа.
12: Как же скучно!
13: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
14: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
15: А я получу профориентацию в сфере IT.
16: Приходи в Академию ТОП.
17: Подробности запись по телефону 23 10 70.
18: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
19: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
20: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: И вот мы, ребята, у подножия волшебного дерева. С кем мы? Давайте знакомиться. Во-первых, это Алексей из Санкт-Петербурга. Лех, привет, здорово, доброе утро.
2: Привет.
1: И вместе с нами также Леня, Леонид. Леонид из Кургана. Леонид, привет, доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе утро.
1: Здрасте. Парни, сейчас будем с вами взбираться по этому волшебному дереву. И ваша задача — забраться как можно выше и открыть сокровищницу. А что там? А там кинопроектор и конструктор Лего. Но, значит, кто окажется выше, тот и заберет супер подарок, мега крутой кинопроектор. Значит, чтобы оказаться выше, нужно подобрать рифму к слову заклинанию. Рифмовать, ребята, будем поочередно. Кто последний правильную рифму назвал, тот и победил. Вот. Ну и для второго участника, кстати, подарок тоже есть. Как я уже говорил, у нас игра волшебная, будет конструктор Лего. Вот. Готовы рифмовать, парни?
3: Да, готов.
1: Значит, начнем мы с Алексея. Ну, как бы Алексей, буква А, он еще и раньше дозвонился из Питера. Давай, Леша, будь готов. Буквально одно мгновение и начнем рифмовать. Кто болтает вместе со мной? Слово, к которому мы подбираем рифмы, слово-заклинание, это звезда. Погнали. Алексей.
3: Звезда.
1: Звезда?
3: Звезда, поезда.
1: Хорошо. Дальше. Леонид.
3: Звезда.
1: Поезда уже были, ну только что.
3: Были. Звезда, беда.
1: Беда, хорошо. Дальше. Алексей.
3: Борозда.
1: Борозда. Леонид.
3: Звезда, среда.
1: Ну что, кажется, мы закончили с Леонидом сегодня. Так, подводим итоги. И выше на нашем волшебном дереве с крутым кинопроектором оказался Леонид из Кургана. Леня, ура! Ну и Алексей из Питера тоже без подарка не остается. Алексей, в честь нашего с тобой сегодняшнего приключения дарю... что я тебе дарю? Конструктор Лего, ура! Парни, спасибо вам большое за участие. Ну и давайте договоримся. С завтрашнего дня на всех экранах страны семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Смотрим, наслаждаемся, получаем удовольствие. И продолжаем это утро вместе с парочкой Ужель и Солто. «Jamaican Bam Bam».

0: его музыкальный коктейль «I Just Might». Среди ингредиентов коктейля флирт, танцы на рабочем месте и ретро-ностальгия. Продолжим легко и беззаботно. До финала часа здесь пицца, доуз и ночи напролет.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Ура! Премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». УГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да.

0: заказывай доставку.
1: А утром ГУБДД перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: классика хаус-музыки нулевых Lost Роджера Санчеса. Ребята, ну а если хочется, кстати, актуальных дэнс-хитов, то слушайте мое любимое шоу Top Club Chart. Главный дэнс-чарт страны, рейтинг самых востребованных клубных гимнов. В эфире по субботам, но удобнее слушать Top Club Chart в виде подкаста на многих платформах и на сайте нашем europaplus.ru.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять утра в Ярославле. Время новостей. Европа Плюс.
3: Радиоканал Европа Плюс Ярославль. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости на Европе Плюс. В студии Алексей Цирков. Здравствуйте. В СПЧ предложили ограничить доступ детей до 14 лет к соцсетям. Разметка засветится в темноте. На дорогах региона используют термопластик со стеклошариками. И вкусно, и душевно. 9 мая ярмарки ко Дню Победы откроются в 5 городах Ярославской области. Об этом прямо сейчас.
4: Спонсор выпуска ООО «Сим Ярославль».
2: В СПЧ предложили ограничить детям до 14 лет доступ к социальным сетям. До этого возраста пользоваться интернетом нужно только в присутствии родителей. Причина – риск вовлечения детей в противоправные действия и вербовку. При этом эксперты подчеркивают, роль государства – помогать, но главная ответственность лежит на семье. Если в семье нет культуры и контроля, любые запреты не дадут эффекта. Правительство России включило Ярославскую область в перечень регионов, которым списали часть задолженности по федеральным кредитам. Долг сократили почти на 5 миллиардов рублей. Это уже второе списание за 2 года. Сэкономленные деньги направят на ЖКХ, замену лифтов и расселение аварийного жилья, а также на поддержку промышленности и участников СВО. На региональных дорогах начали обновлять разметку. В этом году ее нанесут на участках общей длиной больше 2300 километров и приведут в порядок свыше 1200 пешеходных переходов. Первые работы уже идут в 5 округах. Для надежности используют термопластик со светоотражающими стеклошариками. Такая разметка служит дольше и видна ночью и в непогоду. Гарантия на нее 12 месяцев. Также рабочие приводят в порядок бордюры, ограждения и остановки. В Переславле-Залесском, Ростове-Великом, Угличе, любимые поселки Борисоглебском 9 мая откроются праздничные ярмарки. Гостей ждут концерты, выставки «Полевая кухня» и «Солдатская каша». Везде будет работать ярмарка с товарами местных фермеров и ремесленников. Половина недели уже позади, а погода все еще радует. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Но не пугайтесь, днем плюс 16-18, вечером около 13. Ветер северный, почти штиль. Дождик, если и придет, будет коротким и теплым.
4: В дилерском центре «Москвич» 7 Ярославль стартовало выгодное предложение. Кроссоверы «Москвич» от 1 миллиона 548 тысяч рублей. Специалисты отмечают, кроссовер за такую цену – большая редкость. Количество машин по акции ограничено. Полушкина роща, дом 11.
2: Это были новости на Европе Плюс, а прямо сейчас «Бригада У».
3: Европа Плюс. Для детей старше 12

силен, мы

0: И в рубрике «Поясни за мод» новая песня артиста называется «Намек на нас». Мод «Намек на нас». Ну, вообще, кстати, я восхищаюсь этим парнем, тем, как он миксует жанры в творчестве своем. У него там и хип-хоп, и рэп, и соул, и джаз, и фанк, и дэнс, и R&B. Вот, спасибо тебе, мод, за музыку. Вот. Ну и мы продолжим, ребята. У нас тут самые разнообразные хиты, как вы знаете. Скоро Dance Pop, посвящение группе Modern Talking. Будем слушать Heal My Heart.
1: Реклама. Хватит ломать голову над подарком. О, подарочная карта во все магазины ТРК «Ярославский вернисаж». Подарочная карта О. Подарок, который точно подходит. Подробности на стойке информации ТРК или на сайте yarvernissage.ru.
2: Оклейка пленкой. В рефреш детейлинг. Врум-врум.
3: Беру пассажиров по пути.
4: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
5: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: гороскоп в майском У.
1: Значит, и вот о чем нам нашептали звезды, что пообещали на сегодня 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет ваше настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, так что поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе, сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы все сделаете безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать, нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, так что рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт сегодня с людьми.

0: Дюна «Go Home Tonight». Трио «Медуза» о стремлении удержать энергию праздника как можно дольше. В этом случае, конечно, вам более чем повезло, ребята, потому что «Европа Плюс» — это праздник, который всегда с вами. Хиты ставим в режиме 24/7. Вот. А еще «Европа Плюс» — это праздник невиданной щедрости, потому что впереди игра на повышение. А там тебя ждет не только сумма денежная, но и бонус. 10 тысяч рублей от Озон Банка. Если готов забрать все это богатство, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке «Река Парк»,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр,
1: парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
1: «Река Парк». 66-27-66.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Говорят, если встретишь ее, обретешь счастье и удачу. Европа Плюс представляет. 13 июня. Ростов Великий. Гостиный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице. Хедлайнеры события. Диджеи и музыканты. Лилова. Мосс. Холли Молли. Майндо. Наташа Вокс. Сони Вайб и другие. Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
8: «Кардиант» – Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81-66-47-55.
9: Пока ты сомневаешься, кто-то лежа под теплыми струйками воды уже забывает обо всем в «Окспа» на Ленина, 11.
10: Европаплюс.ру.
11: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
10: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
11: Заходи на сайт европаплюс.ру и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
10: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
11: Выигрывай билеты в кино и другие призы. 12+.
12: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: повышение. В майском У на Европе плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: И вот она, Анастасия. Настя, привет, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Приветики. Ну что ты успела хорошего сделать за это утро? Был ли плотный завтрак? Душ? Танцы?
3: Нет, завтрака не было. Было кофе.
2: Было кофе.
3: И работаю.
2: А танцы на рабочем месте, а?
3: Нет, работа такая, подвижная.
2: А, подвижная работа, что можно не танцевать, что практически это засчитывается как спортивная зарядка, гимнастика. Ладно, супер, ну давай тогда. Сейчас устроим тебе самое приятное событие этого утра, в среду 6 мая. Ты в нашем денежном хранилище, в игре на повышение. Сейчас тебе нужно открывать ячейки. Вот, впереди тебя ждет определенная сумма денег. Но и также ты можешь получить, Настенька, бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Но важное условие, нужно вовремя остановиться, потому что если... Вдруг мы с тобой услышим сигнал «Стоп, игра!» Это значит, ты все потеряла. Весь выигрыш. И сумму, и бонус. Готовы начинать?
3: Да.
2: Давай, у тебя одна минута, ровно одна минута. Погнали. Ну, я думаю, что не нужно спрашивать. Открываем сразу первую ячейку, да?
3: Да.
0: 1250 рублей.
2: 1250 рублей стартовая сумма. И смотри, вот что тут еще. Оу!
0: Бонус от Озонбанка.
2: Это что получается? Это у тебя сразу и 1250 рублей, и сразу бонус, то есть 11 250 рублей. Тебе решать, что мы делаем. Идем дальше или забираем деньги?
3: Забираем деньги.
2: В смысле? Может, еще чуть-чуть? Может, еще чуть-чуть? Или думаешь, стоп-игра?
3: Нет, стоп-игра.
2: То есть, ну, давай, здесь 20 секунд. Законного времени, чтобы определиться. Может быть, еще одну ячейку, а?
3: Нет, Настя. Не будем.
2: Настя, 10 секунд, подумай. Последний раз.
3: Ну, давайте еще одну.
2: А все! Время закончилось. Ну, уже все. Твой выигрыш 11 250 рублей. Что это значит? Ты забираешь и деньги, и бонус от Озонбанка. 10 тысяч рублей. Значит, интересно ли тебе, какая была сумма конечной? Сколько ты могла выиграть в целом? Хочешь, да, послушать? Ладно. Конечные...
3: Да.
0: 3780 рублей.
2: 3780 рублей, то есть твой выигрыш мог составить 13 780, но, по-моему, 11250 тоже неплохой улов, и мы тебя поздравляем. Абсолютно верно, согласен с тобой. Ну что, прекрасная Анастасия, я желаю тебе классных майских деньков, хорошенько отдохнуть в продолжении каникул и слушать Европлюс, окей?
3: Спасибо.
2: Спасибо тебе. Ну, кстати, ребята, чтобы так вот, как Настя, в непонятках не метаться по нашему денежному хранилищу, подсказка, нужная сумма всегда в нашем эфире в 7.00. Ну, в 7 с копейками. Короче, слушайте подсказку и не пропустите завтра игру на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение.

0: зажигательное френч диско. I can't wait. Боб Синклар Кайза в майскому. Финалит шоу. Будем суперзвездами. Скоро здесь Maroon 5 и Майли Сайрус.
1: Реклама. Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет Магнит Доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
13: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
14: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com. Ленту!
15: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
16: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
15: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
16: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
15: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Майское У на Европе Плюс.

5 и посвящение всем любым. Люба, Любонька, целую тебя. This love. Так, ребят, я Тимур Бодров, все сделал лучшее для вас, подарки раздал, но все повторится завтра. Вернется майское У, и будут деньги в игре на повышение, и будет кинопроектор, и смарт-часы, и все для вас. Так что слушайте Евро Плюс, слушайте и оставайтесь с нами далее, потому что сейчас снова, а там еще больше хитов, еще больше музыки.

0: далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Марат Бикметов. Приветствуем.
1: Привет, Саша. Доброе утро всем. Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в вузы. Запасы сыра в России выросли на 21%. И жюри Каннского кинофестиваля возглавит Пак Чхан Ук. Об этом прямо сейчас. Итак, госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в российские вузы. При наличии подтвержденной учетной записи поступающие смогут не только отправить заявление онлайн, но и отслеживать все этапы от подачи документов до приказа о зачислении. Также через личный кабинет на госуслугах можно подать согласие на зачисление и при необходимости отозвать его для выбора другого учебного заведения. Всего в этом году абитуриенты смогут подать документы дистанционно в 1717 вузов России. Правительство установило возможность сохранения номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Изменение вступит в силу с 1 сентября. Постановление подписано. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе Кабмина, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту необходимо обратиться к оператору с заявлением. Подать его можно лично или дистанционно. Сохранить свой номер телефона при переезде в другой регион можно будет и при смене оператора связи. В России зафиксировано увеличение складских запасов сыра на фоне умеренного роста потребления. Как пишет российская газета со ссылкой на данные «Союз молока», в годовом выражении рост запасов к началу апреля составил 21% и достиг 77 тысяч тонн. Главным фактором накопления запасов стал рекордный объем производства сырого молока, достигший максимума за три десятилетия. Давление на рынок оказывает также замедление экспортных поставок и конкуренция с белорусской продукцией. Желтый уровень погодной опасности введен в столичном регионе. До 6 вечера он действует из-за прогнозируемой грозы, до 9 вечера из-за возможного усиления ветра. По данным гидрометцентра, сегодня будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Днем в Москве обещают 25-27 градусов, по области от плюс 22 до плюс 27. В течение суток будет юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, однако местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Стеллан Скарсгард, Хлоя Джау и Деми Мур войдут в жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Его председателем станет южнокорейский сценарист и режиссер Пак Чхан Ук. Показы картин на Лазурном берегу пройдут с 12 по 23 мая. В конкурсной программе будут представлены 22 фильма. Жюри Каннского фестиваля вручат 9 постоянных наград, включая самую престижную – «Золотую пальмовую ветвь». За ней по значимости следует гран-при, приз жюри, награды за режиссуру, лучшую мужскую и женскую роли. Жюри также может вручить спецприз за выдающиеся творческие достижения или лучший актерский ансамбль. В конце выпуска курсы валют на сегодня: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем хорошего дня.

0: Birthday. Легкий, красивый трек от Леони и Калам Скотт на Европе Плюс. 10 часов 21 минута в Москве. Также легко и красиво по-майски продвигаемся далее в этот денек. Под лучшую музыку, разумеется. Впереди у нас классный свежий хит от Алекса Ворона «Fever Dream». И дождемся группы «Майя Мишель». Иногда, совсем скоро.
1: Реклама. Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
3: Компания «Росстрой». Честные цены, гарантия до 10 лет. Звоните 92-92-33.
2: «Росстрой».
3: 92-92-33.
4: Реалайз. Четкое зрение – это базовый минимум. Клиника Реалайз приглашает на профессиональную консультацию офтальмолога с полным комплексом диагностики. Запишитесь уже сегодня. Не откладывайте. Зрение – это важно.
5: 92-03-03. 92-03-03.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Информацией этой надо с другом поделиться. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
8: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Стоматолог.

0: желательно консультация специалиста.
1: Раши, ты в белом платье.
2: Антон, обсудим.
3: Раш, два и обчелся.
1: Саша, обсудим.
2: Как раш, таки да.
3: Артур, обсудим.
4: Антон Камолов, Артур и Саша готовы обсуждать любые темы. Доставь им свое мнение. Звони в прямой эфир. Комментируй тему в группе ВКонтакте. Радиоактивное шоу «Раш» с 7 до 9 вечера
2: на Европе+.
3: Давайте еще «Раш»
1: на Европе+.

0: Алиф Арбан на Европе Плюс, Body Talk, трек, который вполне может оказаться среди лучших треков нашего чарта по итогам этой недели. При вашей поддержке, конечно же, на сайте europlus.ru. Послезавтра уже пятница, будем подводить музыкальные итоги, слушать лучшие 40 песен Европы Плюс в Еврохит Топ 40. Но пока до пятницы есть время проголосовать, так что заходите. Welcome, europlus.ru. А пока же движемся далее вместе с Камрадом, услышим Be Mine и Yearbox тоже здесь, Graceland, совсем скоро.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Река Парк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр,
1: парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66 27 66.
1: Река Парк. 66 27 66.
3: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: последнее время очень хитово, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрёст».

0: заказывай доставку.
1: А вот РГУД «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Ура! Премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Богдан Медведев на Европе Плюс. Broken Heart. Такой сердечный хит в 1 часов и 20 минут по Москве. Ну, продвигаемся далее. Вот этот отличный майский день под лучшую музыку. Впереди у нас The Second Voice с новинкой Let Me Be. И дождемся на The Day от Ипнорок через пару минут.
1: Реклама. Европа Плюс представляет 13 июня. Ростов-Великий. Гостиный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице. Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.

0: обязательно консультация специалиста.
1: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
2: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
1: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
2: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
1: Никаких ограничений

полностью бесплатно. 12+. Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: Let Me Be, такие горячие африканские ритмы от The Second Voice на Европе Плюс. Потихоньку, да, переключаемся в летний режим, продвигаемся, не скучно, под лучшую музыку. Впереди у нас Open Bank, мы слышим Miles Away и дождемся Sophie and the Giants, Shut Up and Dance, совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Река Парк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр,
1: парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66 27 66.
1: Река Парк. 66 27 66.
3: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, давай не останавливаться в ближайшие 30 минут. Лучшие хиты нон-стоп здесь на Европе плюс. С нами в это время Фужель, Jamaican.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
8: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Это волшебное дерево.
10: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
11: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
12: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в столице полдень.

0: Уже Лисол Тон на Европе Плюс, Jamaican. Да, продвигаем ямайское настроение в массы. Пора уже, да, переключаться на летний режим потихоньку. Купальный сезон, конечно, открывать, наверное, еще рановато, но позагорать вполне, вполне уже возможно. Погреться на солнышке, послушать лучшую музыку под это все. Конечно же, так что продвигаемся далее вместе с Brainstorm. Слышим Maybe и Ваня Дмитриенко тоже здесь. Ртуть совсем скоро.
1: Реклама. Говорят, в строительном тресте более 95% квартир продается еще до сдачи дома. Как так?
2: Мы строим дома из керамического кирпича уже более 10 лет. Комфортные квартиры с индивидуальным отоплением по доступным ценам. И сдаем точно в срок.
1: Строительный трест. Качество, проверенное годами. Застройщик ООСЗ «Строительный трест» номер 9. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Полировка стекол. В рефреш детейлинг. Врум-врум.
4: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
5: Как же скучно.
6: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
7: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
8: А я получу профориентацию в сфере IT.
9: Приходи в Академию ТОП.
10: Подробности запись по телефону 23 10 70.
11: Больше хитов, больше музыки.
12: Рекламная служба в Ярославле 680 880.

0: Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Ртуть. Можно помочь Ване, кстати, продвинуться в нашем чарте. Еврохит ТОП-40. Голосуйте на сайте europlus.ru. Послезавтра Алекс Манойлов будет подводить уже итоги недели. Так что пока время есть до пятницы. Пока же. Движемся далее вместе с Tokyo Hotel. Услышим California Nights и Post Malone. Тоже с нами через пару минут. Cold на Европе Плюс.
1: Реклама. Старлок. Любые дверные замки и фурнитура в наличии. Старлок. Толбухина, 58.
2: Ты еще не пробовал Аквадугу? Тогда ты не знаешь, что такое настоящее расслабление. Приходи в Окспа на Ленина, 11.
3: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90. Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
4: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
5: Больше хитов. Больше музыки.
6: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: Токио Хотел на Европе Плюс, California Nights. Ну, даже не калифорнийские вечера и ночи в мае все равно радует. Так что продвигаемся далее навстречу новой порции майских праздников. Конечно же, будем отдыхать скоро, наслаждаться классной погодой и отличной музыкой. Зиверт у нас на подходе, услышим «Эгоистка». И через пару минут здесь уже разговоры о лете от Кельвина Харриса. «Summer», дождемся.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, собрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: на Спрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-466-89-840. Город Москва.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». УГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

хотите, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

0: Кальвин Харрис в финале часа на Европе Плюс напоминает о том, что лето не за горами, так что продвигаемся в этом направлении под лучшую музыку. В новом часе еще больше классных хитов будем заряжать. Так что всем отличного дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ярославле 13 часов. Впереди новости. Европа
3: Плюс. Радиоканал «Европа плюс Ярославль» для лиц старше 12 лет.
4: Новости на «Европе плюс». В студии Алексей Цирков. Здравствуйте. В СПЧ предложили ограничить доступ детей до 14 лет к соцсетям. Разметка засветится в темноте. На дорогах региона используют термопластик со стеклошариками. И вкусно, и душевно. 9 мая ярмарки ко Дню Победы откроются в 5 городах Ярославской области. Об этом прямо сейчас.
5: Спонсор выпуска ООО «СИМ Ярославль».
4: В СПЧ предложили ограничить детям до 14 лет доступ к социальным сетям. До этого возраста пользоваться интернетом нужно только в присутствии родителей. Причина – риск вовлечения детей в противоправные действия и вербовку. При этом эксперты подчеркивают роль государства помогать, но главная ответственность лежит на семье. Если в семье нет культуры и контроля, любые запреты не дадут эффекта. Правительство России включило Ярославскую область в перечень регионов, которым списали часть задолженности по федеральным кредитам. Долг сократили почти на 5 миллиардов рублей. Это уже второе списание за 2 года. Сэкономленные деньги направят на ЖКХ, замену лифтов и расселение аварийного жилья, а также на поддержку промышленности и участников СВО. На региональных дорогах начали обновлять разметку. В этом году ее нанесут на участках общей длиной больше 2300 километров и приведут в порядок свыше 1200 пешеходных переходов. Первые работы уже идут в 5 округах. Для надежности используют термопластик со светоотражающими стеклошариками. Такая разметка служит дольше и видна ночью и в непогоду. Также рабочие приводят в порядок бордюры, ограждения и остановки. В Переславле-Залесском, Ростове-Великом, Угличе, любимой поселке Борисоглебском 9 мая откроются праздничные ярмарки. Гостей ждут концерты, выставки, полевая кухня и солдатская каша. Везде будет работать ярмарка с товарами местных фермеров и ремесленников. В Ростове-Великом концерт продлится с 11 до 16 часов, в Угличе до 9 вечера. Половина недели уже позади, а погода все еще радует. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Но не пугайтесь, днем плюс 16-18, вечером около 13. Ветер северный, почти штиль. Дождик, если и придет, будет коротким и теплым.
5: В дилерском центре «Москвич» 7 Ярославль стартовало выгодное предложение. Кроссоверы «Москвич» от 1 миллиона 548 тысяч рублей. Специалисты отмечают, кроссовер за такую цену – большая редкость. Количество машин по акции ограничено. Полушкина роща, дом 11.
4: Новости на Европе Плюс подошли к концу. Всем хорошего дня. Далее онлайн.

13.00. Это я так тяну время, чтобы сказать 13.04 в Ярославле. И время дневного онлайна начинается прямо сейчас. Рассказывай, как твой сегодняшний день, какие планы на вечер. Да я знаю, что у всех планы одни. Мы сегодня будем смотреть игру и болеть за хоккейный клуб «Локомотив». Да, я уверена, что все со мной согласны, и нет тех, кто будет заниматься чем-то другим. Но если вдруг у тебя какие-то другие планы на день, на вечер, то, конечно же, делись ими в группе ВКонтакте «Европа плюс Ярославль». Там же оставляй свои приветы, поздравления и сообщения. В середине часа не пропусти гороскоп на сегодняшний день. Ну и, конечно же, в 13.40 не пропусти кинокайф. Также крутые треки тоже здесь. Совсем скоро услышишь Авалона Рокстана. А еще Чарли Пут и Селена Гомес порадуют тебя совместным треком. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Ну и, конечно же, я, Алина Стефанова, буду весь этот час здесь с тобой. И прямо сейчас встречай Fast Boy.

0: Европа плюс Ярославль, группа ВКонтакте для твоих приветов и сообщений. Алина пишет: «Привет, Европа плюс. Хочу передать привет Анне Горюшиной-Терехиной, пожелать ей отличного настроения и, конечно же, самого солнечного дня. И отправьте ей, пожалуйста, поцелуйчики и сердечки». Все, отправила. И еще вдогонку добавляю классный трек от Медузы «Don't Wanna Go Home» в продолжении дневного онлайна и, конечно же, для крутого настроения.
1: Европа плюс.

0: очень теплая работа от елки только что здесь на Европе Плюс. Трек «Проще». Действительно, нужно ко всему относиться проще, мне кажется. И так и проще будет и жить, и вообще все будет супер. Так что просто относимся ко всему проще. К хитам вернемся через пару мгновений вместе с Аланом Уолкером, а еще Disturbed. Также не пропусти гороскоп на сегодняшний день. Все это через некоторые мгновения. Дождись. Реклама.
1: Хватит ломать голову над подарком. О, подарочная карта во все магазины ТРК «Ярославский вернисаж». Подарочная карта О. Подарок, который точно подходит. Подробности на стойке информации ТРК или на сайте yarvernissage.ru.
2: Филиал Россети «Центр Ярэнерго» приглашает на вакансии. Инженер, мастер, электромонтеры по распределительным электросетям и электросчетчикам. Проводим обучение. Работа во всех районах Ярославской области. Телефон в Ярославле 78 10 37.
3: Эта информация вам точно пригодится. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
2: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Беру пассажиров по пути.
5: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
6: Ищите все для дома и сада в ТК «Тандем». Растения, садовая техника, водоснабжение, домостроение, лесоторговая база. Все в дом. Создавай свой идеальный дом и сад уже сегодня. Ярославль, Полушкина роща 9, строение 14.
7: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
8: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
9: Говорят, если встретишь ее, обретешь счастье и удачу. Европа Плюс представляет 13 июня. Ростов-Великий.

0: Лунный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице. Хедлайнеры события. Диджеи и музыканты. Лилова, Мосс, Холли Молли, Майндо, Наташа Вокс, Сони Вайб и другие. Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
1: Как же скучно.
2: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
3: Будешь создавать игры, сайты, фильмы.
4: А я получу профориентацию в сфере IT.
5: Приходи в Академию ТОП.
6: Подробности, запись по телефону 23 10 70.
7: Больше хитов, больше музыки.
8: Рекламная служба в Ярославле. 680-880. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гороскоп.
1: Сегодня 6 мая, среда, и прямо сейчас расскажу, каким будет твой день. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе, сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы сделаете все безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, рассмотрите другие варианты. И рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт с любым человеком.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Кинокайф на Европе плюс.
1: И если ты услышал слово «кинокайф», то прямо сейчас набирай 97-105-1, и я с удовольствием вручу тебе пригласительный на две персоны в «Киномакс». Ну а пока...
2: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс Погода, сейчас в Ярославле и Ярославской области плюс 19 градусов, облачно с прояснениями.
3: «Кардиант» – Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81, 66, 47, 55.
4: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
6: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: С понедельника по пятницу в 13:40 у тебя есть крутая возможность вот просто так позвонить в студию по номеру 97-105-1. Как это сделала Евгения? Евгения, добрый день.
2: Добрый день.
1: Рассказывайте, чем сегодня занимаетесь, как настроение?
2: Подготовка к дню рождения завтрашнему. Настроение отлично, несмотря что на дождик. Ну, был чуть-чуть. Вот, а так все вообще прямо клево, все по плану.
1: Это прекрасно. Ну и, конечно же, хочу присоединиться от всей команды Европы Плюс. Вот, во-первых, вот эти аплодисменты. Для вас, Евгения, что вы сегодня дозвонились. Ну и, конечно же, хочется поздравить вас с наступающим днем рождения и подарить, мне кажется, очень крутой подарок, пригласительный на 2 персоны в Киномакс. И я считаю, что уже можно потихонечку вам начинать праздновать день рождения, тем более подготовка. Вот поэтому первые подарки начинаются прямо сейчас. Поздравляю!
2: Спасибо, спасибо, очень вообще прям приятно получать такие подарки, особенно перед днем рождения.
1: Ну, вообще, расскажите, какие у вас планы на завтрашний день? Мне так всегда интересно, как люди празднуют дни рождения.
2: Завтра поработать, а выходные отметим прямо с родственниками, со всеми в близком кругу, на природе. Ага. Так что будем погоду налаживать.
1: Вот, точно, начинаем налаживать погоду прямо сейчас. Но я вообще вас поздравляю еще раз с наступающим днем рождения и желаю, чтобы завтрашний день прошел вот так, как вам хочется, без каких-то, может быть, грустных моментов, только на позитиве. Неважно, какая погода, у нас еще есть полдня, чтобы действительно ее наладить, и я уверена, что все будет супер. И, кстати, до меня только сейчас дошло, у меня же завтра тоже будет праздник. Завтра же день радио, так что завтра вообще вдвойне у нас праздничный день. Нам нужно реально объединяться, налаживать погоду и поднимать друг другу настроение. Вот я вам подняла билетами, и вы мне подняли настроение своим позитивом. Поэтому, Евгения, вообще все идеально. Спасибо вам большое, что дозвонились. Еще раз с наступающим.
2: Спасибо.
1: Ну, а я напоминаю, что Кинокайф вернется к тебе уже завтра, поэтому не пропусти его и ты.
0: Кинокайф на Европе Плюс.

0: Masked Wolf в завершении дневного онлайна на Европе Плюс. До конца часа не пропусти крутых певцов. Это будет Рики Мартин, а еще Ашер и Джанкук. Онлайн на Европе Плюс вернется к тебе уже вечером в 18.00. Я, Алина Стефанова, желаю тебе классного настроения и крутого дня вместе с радио номер один в России. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
3: И мне.
4: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Это волшебное дерево.
9: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
10: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
11: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+.
12: А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
13: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня. В Москве 14 ровно.

0: главных хитов на Европе Плюс. Меня зовут Алексей Мануйлов. А вот они не заставят себя долго ждать. Это Offenbach, впереди Джастин Тимберлейк, будет Wise, появится группа BTS. Сейчас высоченное 4-е место у нас в чарте в Еврохитоп 40. Вершина, как ты понимаешь, очень близко. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет в пятницу.
1: Реклама. Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Ищите бытовую технику? В ТК «Тандем» все в одном месте. Встраиваемая, крупная и мелкая техника для кухни и дома. Все в дом. Выбирайте лучшее для уюта и комфорта уже сегодня. Ярославль, Полушкина роща 9, строение 14.
6: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пора ехать? Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
7: Шумоизоляция авто. В «Рефреш» детейлинг. Врум-врум.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
9: Рекламная служба в Ярославле 680-880.

0: Плюс, но дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Lost Frequencies с Bruno Mars и горячая, обжигающая даже новинка от Teddy Swims. Ждем через несколько минут на Европе Плюс. Mr. Know It All.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Река Парк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр,
1: парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66 27 66.
1: Река Парк. 66 27 66.
3: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: держим сейчас второе место в чарте Европа Плюс Еврохит Топ 40. Посмотрим, какая ступенька у Зейна будет в пятницу.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка».

0: заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРН 120-170-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Заходи на europoplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Анна, консультация специалиста.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Река Парк,
1: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
0: Живописная река, современный ресепшн,
1: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр,
0: парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
1: Дома от 8 миллионов.
0: Неужели это правда?
1: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
0: Река Парк. 66-27-66.
2: Информацией этой надо с другом поделиться. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
3: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Больше хитов, больше музыки. Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама. Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Это волшебное дерево.
9: Фантастическое приключение за гранью воображения.
10: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
9: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
14: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
15: 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня, в Москве 16 часов.

еще актер, между прочим. Baby Doll — отличный трек, который, мне кажется, неплохо бы вписался и в наш чарт, и в Еврохит ТОП 40. Вполне возможно, это произойдет уже в эту пятницу. Ну а пока только среда, поэтому есть время для того, чтобы поддержать любимый трек, любимый хит на нашем сайте europaplus.ru. Это можно сделать в любое время дня и ночи.

0: обязательно консультация специалиста.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: Белый Джон Либр, плюс отличный во всех отношениях хит от Биби Рекса и Фейслесс. Неудивительно, что всего 5 недель этому хиту понадобилось, чтобы стать номером 1 у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Ну, посмотрим, сможет ли Ньюри Лыжин удержаться на вершине по итогам этой недели. Час X в пятницу в 14 по московскому времени на Европе Плюс.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Компания «Росстрой». Честные цены, гарантия до 10 лет. Звоните 92-92-33.
5: «Росстрой».
6: 92-92-33.
7: Реалайз.
8: Четкое зрение – это базовый минимум. Клиника Реалайз приглашает на профессиональную консультацию офтальмолога с полным комплексом диагностики. Запишитесь уже сегодня. Не откладывайте. Зрение – это важно.
9: 92-03-03. 92-03-03.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Оклейка пленкой. В рефреш детейлинг. Врум-врум.
12: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
13: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire.

0: сегодня вечером и, конечно, с утра пораньше тоже. И, к слову, об утреннем вайбе, об утреннем драйве на этой неделе на Европе+.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется...

0: под лучшие мировые хиты.
1: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
0: Майское У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: Ура! Премия!
7: И мне пришла!
6: И мне!
0: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
7: О, да!
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
13: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
14: «Пятерочка» выручает!
15: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
0: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ 40.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Пять часов вечера в Ярославле. Время новостей.
2: Европа Плюс. Радиоканал Европа Плюс Ярославль. Для лиц старше 12 лет.
1: Новости на Европе Плюс. В студии Алексей Цырков. Здравствуйте. В Ярославле открылась выставка архивных документов о школьниках 30-80-х годов. В регионе устанавливают новые туристические указатели коричневого цвета. Телефон вместо учебника. Родители назвали главную причину, мешающую детям сдавать ЕГЭ. Об этом прямо сейчас.
3: Спонсор выпуска ООО «Семь Ярославль».
1: Более половины родителей школьников, 56%, уверены, подготовке к ОГЭ и ЕГЭ больше всего мешают гаджеты и социальные сети. На втором месте – нервозность и усталость выпускников. Их отметили 48% опрошенных. Также отвлекают разговоры окружающих, работающий телевизор и шум с улицы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «РАКФОН». В Ярославле открылась выставка, посвященная школьникам 1930-80-х годов, к столетию муниципальной системы образования. В экспозиции подлинные классные журналы, табели, тетради по арифметике и чистописанию, а также уникальные фотографии первых послевоенных классов. Посетители увидят снимки довоенных пионерских отрядов, первых звонков и школьных перемен. Дополняют выставку кадры кинохроники. В Ярославской области устанавливают новые туристические указатели. Они помогут гостям и жителям легче находить достопримечательности и прокладывать маршруты. Первые знаки уже монтируют в Никаусском округе. Больше всего указатели появятся в Брейтовском, Рыбинском и Переславль-Залесском округах. Знаки выполнены в едином коричневом цвете по стандартам ГОСТ для туристической навигации. День города в Ярославле в этом году отметят 30 мая в последнюю субботу весны. В программе выставки, ярмарки, мастер-классы, концерты, а также танцевальные батлы, гастрофестиваль с блюдами региональной кухни и пространство для мастеров народных промыслов. Точная программа пока в разработке. Организаторы обещают учесть интересы всех возрастов. Ну что ж, май бывает разным, но мы не жалуемся. По данным Яндекс.Погоды, завтра пасмурно, небольшой дождь. Утром плюс 8, плюс 11, днем 13-14. Ветер северо-восточный. Прохладно? Да. Трагично? Нет. Особенно если вспомнить, что до выходных осталось всего ничего.
3: В дилерском центре «Москвич» 7 Ярославль стартовало выгодное предложение. Кроссоверы «Москвич» от 1 миллиона 548 тысяч рублей. Специалисты отмечают, кроссовер за такую цену – большая редкость. Количество машин по акции ограничено. Полушкина роща, дом 11.
1: Новости на Европе Плюс закончились. Всем отличного вечера и классной музыки.
2: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: такая вот проза жизни от Вани Дмитриенко на Европе Плюс. Это было мощно, эмоционально и энергично, что не только слышно, но и видно невооруженным глазом в клипе на этот трек. Всем привет и яркого дня с Европы Плюс. Где-то уже вечер, где-то уже ближе к ночи. Но, тем не менее, мы вместе, это здорово. Меня зовут Алекс Мануйлов, а впереди через пару минут Рехаб и Sophie and the Giants. Ждем All Night.
1: Реклама. Говорят, в строительном тресте более 95% квартир продается еще до сдачи дома. Как так?
2: Мы строим дома из керамического кирпича уже более 10 лет. Комфортные квартиры с индивидуальным отоплением по доступным ценам. И сдаем точно в срок.
1: Строительный трест. Качество, проверенное годами. Застройщик ООО «СЗ Строительный трест номер 9». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вы создаете энергию. Мы создаем условия. Филиал Россети Центр Яр-Энерго приглашает на работу профессионалов, инженеров, мастеров, электромонтеров. Светлое будущее начинается с вашего звонка. Телефон в Ярославле 78-10-37.
4: Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили Cherry и Tenet?
5: В СИМ Ярославль новые кроссоверы от 1 миллиона 969 тысяч рублей.
4: Сколько?
5: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
4: Ничего не понимаю.
6: Тут и не надо понимать. В СИМ Ярославль цены на новые кроссоверы Cherry и Tenet настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. Cherry Tenet СИМ Ярославль 585808.
7: «Кардиант» – Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81, 66, 47, 55.
1: Европа Плюс представляет. 13 июня. Ростов Великий. Гостиный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице.
8: Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
9: Беру пассажиров по пути.
10: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
11: Аквадуга «Вокспа» на Ленина 11. Это не просто мытье головы. Это мощный антистресс, который работает с первого сеанса.
12: Как же скучно!
13: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
14: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
15: А я получу профориентацию в сфере IT.
16: Приходи в Академию ТОП.
17: Подробности запись по телефону 23 10 70.
18: Рекламная служба в Ярославле 680-880.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Oasis, как всегда, beautiful трек от настоящего гуру дэнс-музыки Тиесто. Сегодня две недели у нас в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс и уже 21 место. Между прочим, если так дело и дальше пойдет, то через недельку-другую будет Тиесто на первой строчке нашего чарта. Ну а все подробности Еврохит ТОП 40, как всегда, лови на europaplus.ru.
1: Реклама. Хватит ломать голову над подарком. О, подарочная карта во все магазины ТРК «Ярославский вернисаж». Подарочная карта О. Подарок, который точно подходит. Подробности на стойке информации ТРК или на сайте ярвернисаж.ру.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
1: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Врывайтесь в майские приключения за рулем кроссовера «Джетур». Предложение месяца. У официального дилера «Джетур Агат» на Промышленном шоссе автомобиль «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей. Бронируйте сейчас и получайте выгоду на покупку. Количество авто ограничено. Звоните 22 80 80. «Джетур Агат» на Промышленном шоссе 53. Не оферта. Акция действует до 31 мая 2026 года.
6: «Агат». Покупай выгодно.
7: Реалайз. Четкое зрение – это базовый минимум. Клиника Реалайз приглашает на профессиональную консультацию офтальмолога с полным комплексом диагностики. Запишитесь уже сегодня. Не откладывайте. Зрение – это важно. 920303. 920303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Выгодно?
9: Да!
8: Где?
9: В высшей лиге.
8: Шашлык из свинины пикантный – 299,90. Шейка свиная – 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
10: Ищите мебель? Большой мебельный центр в ТК «Тандем» ждет вас! Более 25 тысяч квадратных метров, свыше 1000 брендов и более 75 салонов. Все для вашего уюта и комфорта только в ТК «Тандем». Ярославль, Полушкина роща 9, строение 14.
11: Окна, двери, потолки, Росстрой.
12: Компания «Росстрой». Честные цены, гарантия до 10 лет. Звоните 92-92-33.
11: «Росстрой».
12: 92-92-33.
13: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
14: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
15: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
14: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: ночи на Европе Плюс «Елка», которой мы всегда, конечно, рады, и которая, между прочим, относительно недавно была у нас здесь на Европе Плюс, была у бригады «У». И, кстати, ты можешь еще раз окунуться в эту потрясающую атмосферу общения с «Елкой». Все подробности на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл», Москва, ОГРН, 117-78-47-26-16-02, 6+. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка».

0: заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРН 120-170-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Все хиты на одном радио.
1: Европа плюс.
2: Дэндом гейм. Дэндом.

0: Stones на Европе Плюс, у которых в прошлом году вышел уже 11-й альбом, между прочим. И вообще парни знают друг друга со школы и говорят даже, что чтобы плодотворно работать над лонгплеями, медитируют вместе. О как! Ну а дальше у нас еще больше хитов, еще больше музыки, так что будь с нами, будь с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Радиоканал «Европа плюс Ярославль». Для лиц старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс. В студии Алексей Цырков. Здравствуйте. В Ярославле открылась выставка архивных документов о школьниках 30-80-х годов. В регионе устанавливают новые туристические указатели коричневого цвета. Телефон вместо учебника. Родители назвали главную причину, мешающую детям сдавать ЕГЭ. Об этом прямо сейчас.
2: Спонсор выпуска ООО «Семь Ярославль».
1: Более половины родителей школьников, 56%, уверены, подготовке к ОГЭ и ЕГЭ больше всего мешают гаджеты и социальные сети. На втором месте – нервозность и усталость выпускников. Их отметили 48% опрошенных. Также отвлекают разговоры окружающих, работающий телевизор и шум с улицы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного РАКФОН. Только 11% родителей заявили, что их дети не жаловались на условия в школе, будь то плохое освещение или духота. В Ярославле открылась выставка, посвященная школьникам 1930-80-х годов, к столетию муниципальной системы образования. В экспозиции подлинные классные журналы, табели, тетради по арифметике и чистописанию, а также уникальные фотографии первых послевоенных классов. Посетители увидят снимки довоенных пионерских отрядов, первых звонков и школьных перемен. Дополняют выставку кадры кинохроники. В Ярославской области устанавливают новые туристические указатели. Они помогут гостям и жителям легче находить достопримечательности и прокладывать маршруты. Первые знаки уже монтируют в Никаусском округе. Больше всего указатели появятся в Брейтовском, Рыбинском и Переславль-Залесском округах. Знаки выполнены в едином коричневом цвете по стандартам ГОСТ для туристической навигации. День города в Ярославле в этом году отметят 30 мая в последнюю субботу весны. В программе выставки, ярмарки, мастер-классы, концерты, а также танцевальные батлы, гастрофестиваль с блюдами региональной кухни и пространство для мастеров народных промыслов. Точная программа пока в разработке. Ну что ж, май бывает разным, но мы не жалуемся. По данным Яндекс.Погоды, завтра пасмурно, небольшой дождь. Утром плюс 8, плюс 11, днем 13-14. Ветер северо-восточный. Прохладно? Да. Трагично? Нет. Особенно если вспомнить, что до выходных осталось всего ничего.
2: В дилерском центре «Москвич» 7 Ярославль стартовало выгодное предложение. Кроссоверы «Москвич» от 1 миллиона 548 тысяч рублей. Специалисты отмечают, кроссовер за такую цену – большая редкость. Количество машин по акции ограничено. Полушкина роща, дом 11.
1: Это были новости. Онлайн продолжается на Европе+.

Ну, с планами на вечер все определились. Думаю, даже не стоит спрашивать тебя, чем будешь заниматься. Конечно же, все сегодня смотрят и болеют за любимую хоккейную команду «Локомотив». И вот, кстати, сейчас часик есть с 6 до 7. Можете покидать мне какие-нибудь сообщения и пожелания в группе ВКонтакте «Европа плюс Ярославль». Я с удовольствием все это зачитаю. Ну и, конечно же, это будет прекрасной поддержкой любимому хоккейному клубу. В середине часа не пропусти гороскоп на завтрашний четверг. Ну и, конечно, самые топовые треки и любимые артисты тоже здесь. Совсем скоро услышишь Зейна.

А еще Maroon 5 и Cardi B порадуют тебя совместкой. Здесь с тобой буду я, Алина Стефанова, и прямо сейчас встречай Post Malone.

0: Европа плюс Ярославль, группа ВКонтакте для твоих сообщений, приветов и, конечно же, поздравлений. Андрей пишет: «Привет, Европа плюс. Хочу поздравить Евгения Афанасьева с днем рождения, пожелать здоровья, успехов на работе и, конечно же, всего самого наилучшего». Ну и к поздравлениям я добавлю Тедди Свимса. Я считаю, что это идеальный подарок на день рождения. Его трек «Mr. Know It All» как раз-таки в продолжении вечернего онлайна, так что делай громче.
1: Европа плюс.

0: Teddy Swims только что здесь, на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки буквально через пару мгновений не пропустит Tokyo Hotel, а еще Сэма Фелта. И гороскоп на завтрашний четверг. Дождись. Реклама.
1: Говорят, в строительном тресте более 95% квартир продается еще до сдачи дома. Как так?
2: Мы строим дома из керамического кирпича уже более 10 лет. Комфортные квартиры с индивидуальным отоплением по доступным ценам. И сдаем точно в срок.
1: Строительный трест. Качество, проверенное годами. Застройщик ООО «СЗ Строительный трест номер 9». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Эта информация вам точно пригодится. Хорошие квартиры. В квартале Тверицы.
4: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили «Черри» и «Теннет»?
6: В Сим Ярославль новые кроссоверы. От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
5: Сколько?
6: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
5: Ничего не понимаю.
7: Тут и не надо понимать. В Сим Ярославль цены на новые кроссоверы «Черри» и «Теннет» настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. «Черри» «Теннет» Сим Ярославль. 585808.
8: «Кардиант» – Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии.

0: Игры, сайты, фильмы.
1: А я получу профориентацию в сфере IT.
2: Приходи в Академию ТОП.
3: Подробности запись по телефону 23 10 70. Рекламная служба в Ярославле. 680-880. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: гороскоп.
1: Уже прямо сейчас расскажу тебе, каким будет твой завтрашний день, 7 мая, четверг. Овны, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте завтра отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, на что вы не в силах повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение позволяют. Весы, завтра завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Завтра важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. И рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Ярославле и Ярославской области ясно, плюс 19 градусов.
2: Реклама.
3: Хватит ломать голову над подарком. О, подарочная карта во все магазины ТРК «Ярославский вернисаж». Подарочная карта О. Подарок, который точно подходит. Подробности на стойке информации ТРК или на сайте yarvernissage.ru.
4: Врывайтесь в майские приключения за рулем кроссовера «Джетур». Предложение месяца. У официального дилера «Джетур Агат» на промышленном шоссе автомобиль «Джетур» от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Бронируйте сейчас и получайте выгоду на покупку. Количество авто ограничено. Звоните 22 80 80. «Джетур Агат» на промышленном шоссе 53. Не оферта. Акция действует до 31 мая 2026 года.
5: «Агат». Покупай выгодно. Полировка стекол. В рефреш детейлинг.
6: Врум-врум. Ищите все для отделки и интерьера? В ТК «Тандем» большой выбор плитки, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий, освещения и многое другое. Все для вашего идеального ремонта. В ТК «Тандем». Ярославль, Полушкина роща 9, строение 14.
7: Как же скучно.
8: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
9: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
10: А я получу профориентацию в сфере IT.
11: Приходи в Академию ТОП.
12: Подробности запись по телефону 23 10 70.
13: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
14: 12+.
15: Рекламная служба в Ярославле. 680 880.

0: Плюс.
1: Европа Плюс, Ярославль, группа ВКонтакте для твоих приветов. Анастасия пишет: привет всему Ярославлю, привет всем болельщикам хоккейного клуба «Локомотив». Желаем только победы. Ох, Анастасия, как я вас поддерживаю. Уверена, что каждый, кто сейчас это услышал, конечно же, тоже лучики добра и поддержки нашей любимой команде отправил. Ну, буквально через 45 минут все начнется. Держим пальчики и знаем, что все будет отлично. Ну, а в продолжении вечернего онлайна уже в открывается моя Мишель с треком «Ветер меняет направление».
0: Европа Плюс.

0: Боб Синклар в завершении вечернего онлайна на Европе Плюс. До конца часа не пропусти два крутых трека, это «Зомби» и «Over You». А в часе следующем встречай радиоактивное шоу «Rush». Онлайн на Европе Плюс вернется к тебе уже завтра в 13.00. Я, Алина Стефанова, желаю тебе классного вечера и крутого настроения. Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рагибрская панель за 2025 год.
4: В ленте!
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше. Гроши поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: Ура, премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
15: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.

0: вечера в Москве. Игорь Акулов и последний на сегодня выпуск новостей. Игорь, привет.
1: Костя, привет. Всем добрый вечер. Синоптики назвали регион России с опасным уровнем воды в реках. Россияне смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион, и велосипеды теряют популярность. Подробности далее. Синоптики назвали регион России с опасным уровнем воды в реках. Паводки на азиатской территории достигли максимума, сообщили в гидрометцентре. Неблагоприятные отметки зафиксированы в Иркутской области, Красноярском крае и Томской области. Опасные в Алтайском и Красноярском краях и Кемеровской области. На Дальнем Востоке превышение отметок выхода рек на пойму ожидается в Амурской области, Забайкалье и Хабаровском крае. В европейской части подтопления возможны в Ярославской, Курской, Кировской и Нижегородской областях, а также на Северном Кавказе. Россияне с 1 сентября смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион. Соответствующее постановление уже подписано, сообщили в правительстве. Сейчас переехавший гражданин продолжает пользоваться прежним тарифом, из-за чего плата за связь существенно дорожает. Теперь достаточно уведомить своего оператора лично или дистанционно и перейти на местный тарифный план. Также можно сохранить номер, сменив оператора. Аэрофлот изменил правила провоза пауэрбанков. Теперь их нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту. Один пассажир может провести не более 2 внешних аккумуляторов и только в салоне в ручной клади. Размещать их можно в кармане или под сиденьем. Устройство с содержанием лития выше 8 граммов провозить запрещено, только как опасный груз через грузовые терминалы. Новые правила соответствуют рекомендациям международных авиационных организаций. Число покупок детских велосипедов в России в начале года снизилось на 27% по сравнению с прошлым годом. Средний чек тоже упал на 5% до 8600 рублей. Продажи взрослых велосипедов сократились на 18%, но их средняя цена выросла на 2%, а покупки роликовых коньков уменьшились на 10%. Эксперты связывают снижение с высокой прошлогодней базой и неустойчивой погодой. Многие покупатели просто выжидают или отложили приобретение на начало активного сезона. Билли Айлиш рассказала, как ее хомяк по кличке Томатный Супчик сбежал из клетки и 4 дня просидел в стене. Питомца спасли из дома, где в плохих условиях содержались десятки грызунов, и подарили певице на 24-летие. Уже через месяц он умудрился выбраться через вентиляционное отверстие. Айлиш мысленно попрощалась с ним, но на всякий случай оставила рядом с клеткой его любимые тыквенные семечки. На следующий день еда исчезла, и хомяк вылез прямо из стены без воды и пищи, но живой. После этого случая певица переселила его в более надежное жилище. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей и 6 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Всем хорошего вечера. В Москве 19 часов и 4 минуты.

0: Реклама. Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили Cherry Tenet?
1: В Сим Ярославль новые кроссоверы от 1 миллиона 969 тысяч рублей.
0: Сколько?
1: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
0: Ничего не понимаю.
2: Тут и не надо понимать. В Сим Ярославль цены на новые кроссоверы Cherry и Tenet настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. Cherry Tenet Сим Ярославль 58 58 08.

0: обязательно консультация специалиста.
1: Говорят, если встретишь ее, обретешь счастье и удачу. Европа Плюс представляет 13 июня. Ростов Великий. Гостиный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице. Хедлайнеры события. Диджеи и музыканты. Лилова. Мосс. Холли Молли. Майндо. Наташа Вокс. Сони Вайб и другие. Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
2: Беру пассажиров по пути.
3: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
7: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вечером в среду. Вот именно такое настроение и должно быть. На расслабоне, на лайте. Доминик Фейк и его Baby Doll. Для всех, кто со мной, это Фомин. Привет всем и каждому. Ну, в общем, осталось совсем немного. Завтра, послезавтра и, собственно, праздничные выходные дни. Будем отдыхать целых 3 дня. Я с этим еще с вами поделюсь. Да, мы об этом еще побеседуем, поговорим. Ну, а всем тем, кто, ну, завтра, с утра пораньше, нужно просыпаться, вставать. И для вас есть майская У. Вы знаете, Тимур Бодров готов. Тимур Бодров на страже. Разбудит, на ноги поставит, музыку классную поставит, поиграет, подарки подарит. Может быть, кто-то даже и деньги заработает с утра пораньше, еще до начала трудового дня. Все это возможно в майском У. Поэтому завтра это дело не пропусти.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Рекопарк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
1: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
1: Рекопарк. 66-27-66.
3: Врывайтесь в майские приключения за рулем кроссовера G-Tour. Предложение месяца. У официального дилера G-Tour Агат на промышленном шоссе автомобиль G-Tour от 2 миллионов 39 900 рублей. Бронируйте сейчас и получайте выгоду на покупку. Количество авто ограничено. Звоните 22 80 80. G-Tour Агат на промышленном шоссе 53. Неофита. Акция действует до 31 мая 2026 года.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: Ген и Рене Миллер. Барби Бак на Европе Плюс. Прямо сейчас в столице 19.49. Ну и, в общем-то, есть что предложить к этому моменту. Если, так сказать, вечером нечего посмотреть, можно отправиться на наш сайт europaplus.ru для того, чтобы классно провести время. Знаете почему? Да потому что там есть ссылка на видос Disco Day. То, как выступала группа Гимми здесь, в студии, это просто невероятно. Это стоит посмотреть вечерком для того, чтобы поднять себе настроение, для того, чтобы получить удовольствие. Все это есть. Поэтому добро пожаловать, смотри полный выпуск, ну и наслаждайся этой классной диско-музыкой. Ну а до финала этого часа насладимся Римом и Supergirl, но прежде Ava Max, My Oh My. Скоро все будет. Оставайся.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
7: Это волшебное дерево.
8: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
6: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
10: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка».

0: заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся.

0: финал часа на Европе Плюс. Римон и Супергерл. Дальше суперхиты. Все эти здесь, на Европе Плюс, обязательно появятся. Поэтому оставайся с нами, мы идем в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь вечера в столице.

0: вероятно, все шансы залететь в первую пятерку главного чарта страны Еврохит ТОП-40 у этого трека есть. «Медуза» и «Don't Want Home». Ну что, посмотрим, что случится с этой историей уже в ближайшую пятницу. Голосуй в europaplus.ru, раздел «Еврохит ТОП-40». Пока же у нас на третьей позиции Alan Walker и Broken Strings. Второй – Zayn, «Die For Me». Ну и лидер безоговорочный нашего хит-парада – это Bibi Rexha и Fightless, «New Religion». Удержат ли они свое лидерство в эту пятницу, будем выяснять в последний рабочий с 14 до 16. Но если вдруг будешь занят, не переживай, в пятницу мы обязательно для тебя это дело повторим.
1: Дебют недели. «Елка. Проще».
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16. В субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире. Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.

0: Мари Краммери на Европе Плюс прямо сейчас. Давай не ждать. Ну, в общем, давай ждать. Напротив, будем ждать суперхиты, которые я приготовил на ближайшие 15. Ну, там есть кого ждать. Это Bruno Mars, например, и Just My. Классный трек, который звучит на все деньги. Прежде Portugal The Man, суперхитом, который отметился на первой строчке Еврохит Топ 40, причем добрался очень быстро, очень стремительно. Feel It Still, ну и танцевальный трек от Sony Fodera. Think About Us уже скоро здесь на радиостанции номер один в России. Реклама.
1: Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Река Парк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
1: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66 27 66.
1: Река Парк. 66 27 66.
3: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: еще один классный трек от Тиесты и Брены Грейс «Beautiful Places». Ну и музыка совершенно другая, но такая же хитовая. Это Зейн «Die for me». Все это впереди здесь на радиостанции номер один в России.
1: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
4: Категория 16+.
5: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
6: 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже 9.

трек этой недели, по вашему мнению, прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Биберекса, Файтлесс и Нью Лиджин. Первое место Еврохит ТОП-40. У этого трека 5 недель потребовалось для того, чтобы дотянуться до вершины нашего хит-парада. Но посмотрим, насколько хватит сил, насколько хватит энергии удержаться на первой месте. В общем, пятницу будем выяснять. То есть послезавтра все должно произойти. Но до этого ты можешь поддержать, ты можешь проголосовать на europaplus.ru. Заглядывай, голосуй. Ну и, конечно же, в пятницу, в последний рабочий, с 14 до 16 слушай, что получилось.

Рубрика нашего эфира, которая, ну, лично мне нравится, что-то есть в ней такое классное, что-то такое настоящее, что-то такое животное, да. Вот я и говорю сейчас за Second Voice и Let Me Be. Какое-то первобытное, да? Да, и, конечно же, есть суперхит от Эда Ширана «Shape of You». Ну и сильная работа от Эвелин Рокстона «Vertigo». Эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже скоро.

0: Let Me Be на Европе Плюс прямо сейчас. Новый трек, классный трек. Я думаю, что из категории новинок он для многих перекочевал уже в категорию любимые песни. Ну, надеюсь, что все действительно именно так. Ну и завтра. Завтра с утра пораньше вот так вот неторопливо, красиво можно проснуться вместе с майским У. И вполне возможно, Let Me Be будет в эфире. Тимур Бодров для тебя это обязательно сыграет. Сыграет с тобой еще и в игры, подарит подарки. Может быть, кто-то выиграет деньги. Это тоже возможно в майском У. Ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка. Она будет на протяжении всей вашей встречи и, конечно же, на протяжении всего дня. Поэтому завтрашний день рекомендую начинать с нами. Ну а в ближайшее время продолжим с нами. На очереди Дамиана Дэвид и его суперхит Next Summer. Ну а также Алекс Уоррен и Favorite Dream. Скоро все будет.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, собрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майское У на Европе Плюс.

0: Еврохиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Да, будет так в ближайшие 45. Я обещаю играть только лучшую мировую поп-музыку. Один из лучших треков этой весны. Обязательно появится Боб Синклар и Кайза. I Can Wait. Менее рисковатая музыка — это Brax. XTN, Pay to Exist. Мягкое и красивое звучание. Но также

Медиаканал Европа Плюс Ярославль. Регистрационный номер L0TU76-00489. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ярославской области 28 марта 2025 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов. Больше музыки.

0: влюбленность, когда можно было плясать всю ночь и получать удовольствие. Вот от этого трека я получаю удовольствие. Боб Синклар, Кайза, I Can Wait. Прямо сейчас на Европе Плюс, 23.19 в Москве. Здесь по-прежнему Фомин. Обещал довести до полуночи. Я слов своих не нарушаю, держу. Ну и, естественно, обещал вам классную музыку, и она тоже есть. Алок, Бруно Мартини и Зиба услышим Hear Me Now, но прежде Сабрина Карпентер с треком, который был на вершине Еврохит ТОП 40. Эспрессо.
1: Радиоканал Европа Плюс Ярославль. Регистрационный номер L номер TU-76-00489. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ярославской области 28 марта 2025 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов. Больше музыки.

0: Честно говоря, напоминает мне это что-то от шведской хаус-мафии. Это Алесса конкретно. Медуза. Медуза — это совершенно другой проект. И совершенно другая, казалось бы, музыка. Но преемственность в танцевальной культуре все-таки играет немаловажную роль. Медуза и Don't Wanna Go Home на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 23:35. Двигаем вперед. Ну и не забываем о том, что если ты уже сейчас отправляешься на боковую, завтра Тимур Бодров с утра пораньше майским поможет тебе проснуться и начать новый день правильно. Ну а всем тем, кто остается со мной, погнали вперед. BTS и Swim, но прежде Offenbach и Miles Away.
1: Радиоканал Европа Плюс Ярославль. Регистрационный номер L TU-76-00-489. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ярославской области 28 марта 2025 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Европа Плюс представляет 13 июня. Ростов-Великий. Гостиный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице.
3: Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 3,5 миллионов друзей.
6: Привет!
7: Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс.
6: Подпишись!
8: Это Антон Камолов,
9: Артур
10: и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
8: договорить здесь.
11: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер один в России ВКонтакте.
1: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: Так. Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Можно двигать вперед, и на очереди отличная музыка. Например, Сэм Смит и его I'm not the only one. Раньше Зейн и его

0: Sonya Knights и Ivla Rock. Летняя тема Another Day буквально через пару минут. Только прежде Тимур Бодров спешит напомнить, что уже в эту субботу.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». «Where's Your Head At» в ремиксе Стива Энджело. А еще наш резидент «Aspire» и «Love Again».
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Радиоканал Европа Плюс Ярославль. Регистрационный номер L0TU76-00489. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ярославской области 28 марта 2025 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов. Больше музыки.

33, а уже 8.00. Да, запоминаем. Здесь майская У во главе с Тимуром Бодровым. Да, бригада У у нас на небольших каникулах, но мы не можем никого оставить без утренней бодрости, без классного настроения, улетных подарков, в том числе и денежных, кстати. Поэтому и решили всех порадовать майским У. Так что смело заводи будильник и утром включай приемник. В это время встречай день правильно в отменной компании.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: Плюс. Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За это время мы услышим Медуза, Хенрика Мамил,

0: что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не расходимся и слушаем только правильную музыку.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Час ночи в Москве.

Это творение, ребят, было не разовой акцией, они еще как-нибудь соберутся, чтобы порадовать планету годным треком. Далее же с нами Биби Рекса и Фейтлес, абсолютно хит New Religion. Также появятся Феликс Йен и Софилис Бэкстер с мега-танцевальной вещицей Ready For You Love. Ну и Алекс Уоррен, еще один свежий хит Fever Dream, буквально через 3 минуты на Европе+.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: табличке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: если верить инсайдерам, то на это шоу уже продано более 25 тысяч билетов, а это почти половина стадиона. Так что есть полная уверенность в том, что шоу будет просто невероятным. Поэтому, если кто еще не раздумывает, стоит ли сходить в августе, то мне кажется, определенно стоит. И надеюсь, что у меня тоже получится присоединиться. Ну а к нам прямо сейчас присоединятся Тедди Свимс. Послушаем немного соул-музыки. Хит под названием «Мистер Know It All». Также парень, который смог, Бруно Марс, «I Just Might» и Рэй Далтон с визитной карточкой «All We Got» уже вот-вот на Европе+. Плюс.
1: Дебют недели. «Елка проще».
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1. Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ай.